что лаки. Е-о, что лаки. Е-о, что лаки. Trouxeste tanto que me querias contar.